хоть слышно только Ким Уайлд, но ее отец, известный рок-н-ролльщик Марти Уайлд и брат Рики Уайлд, связаны с этой историей. Они ее написали, а Ким, как понятно, исполнила такой семейный подряд. Слово «подряд» друг за другом без перерыва. Далее ждем и слушаем на Retro-FM Сандру, Синюю птицу, Army of Lovers и Билли Ду Карлайл. В столице 3 часа 17 минут.

Согласно международным праздникам, у Дэдди сегодня кул день, у папа отцов сегодня праздник. Потому что сегодня, 21 июня, отмечается День Отца. Это событие уникально для каждого года. Во многих странах мира этот день празднуется в третье воскресенье июня. Кого следует поздравить с праздником, поздравляем. Кого не следует, не поздравляем. В столице 3 часа 41 минута. К нам на Red FM вот-вот музыкально заглянут, подтянутся. Кул, клевые ребята. Лев Лещенко, Майкл Джексон.

Некоторых критик этой стороны совсем абсолютно не трогает. Все равно, кто и что считает, так проще живется, и всем не угодишь. Но Саманта Фокс как-то нет-нет, да и да, высказалась про тех, кто не фильтрует разговор, скажу так, не подбирает для нее особо лестные слова, назвала их унылыми людьми. Давайте наши унылые унылости в сторону. Продолжаем отдыхать весело, музыкально, озорно, не скучно на Ретро-ФМ столице. 3 часа 56 минут.

До того, как стать рок-легендой, Фредди Меркьюри был известен как Фарух. Он родился на острове Занзибар, учился в закрытой английской школе-интернате в Индии, где получил первые уроки игры на фортепиано и взял себе имя Фредди. Говорят, был период, когда он зарабатывал на жизнь, продавая поддержанную одежду на рынке, и наверняка тогда слышал фразу «Мы еще походим, посмотрим потом». Вернемся. Возвращаемся с вами к музыке. С ней на Ретро FM на подходе Кати Лели из Secret Service, столицы 4 часа 17 минут.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для Стинга это, образно говоря, личный пример, ну, плюс-минус. Потому что эта песня стала всемирно известна благодаря кино, фильму «Леон», хотя изначально имел высоких строчек в европейских чартах. Хорошо, когда все хорошо складывается, конечно. В столице 4 часа 42 минуты. Скоро на Ретро-ФМ услышим Демиса Русоса и комбинацию.

как есть игра, я никогда не. Так вот, Сандра, начиная с 85 года, с момента выхода этой истории свет, не Мария Магдалина, вокально официально заявляет. Давайте серьезнее, я говорю за себя. Столица 4 часа 55 минут. Что, какие у нас серьезные музыкальные планы на ближайшее? Скоро расскажу.

кондуктор, а контролер музыкальной составляющей. Забыл себя так. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Отличного воскресенья, которым далее на Retro FM к нам заглянут Атаван, Дубы Колдуны, Крис Ри. Проконтролирую, что ли, чтобы точно заглянули в столицу. 5 часов 17 минут.

То, что специалисты периодически пытаются открыть нам глаза на пользу или бесполезность некоторых продуктов, добавок, привычек и так далее. И тут под сомнение, причем все официально, попала омега-3. Ее признали бесполезной добавкой, а ее полезные свойства для здоровья и памяти назвали мифом, в который народ верил десятилетия. Такие дела. В столице 5 часов 42 минуты, несколько минут ожиданий. Пока, поверьте на слово, услышим с вами Самоцветов и Тин Шарп здесь, на Ретро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Несмотря на то, что песни Пэтти Райан были созданы в стиле классического евродиска, схожего с хитами Modern Talking или Bad Boys Blue и ориентированной на европейцев, мягкое, мелодичное, ритмичное звучание ее песен в конце 80-х идеально подошло под музыкальные стандарты японской эстрады и азиатского рынка тех времен. Пэтти стала там настоящей звездой, как говорится, неожиданно, очень приятно. В столице 5 часов 56 минут, ожидаемо на ретро-ФМ. Впереди немало проверенных временем историй. Ожидаем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

И днем, и ночью со здравым смыслом, может быть, не по пути, все из-за переполняющих чувств. История основана на музыкальных событиях этой песни Сандры на ретро-фм. За реальность, достоверность, как говорится, не отвечают. В столице 6 часов 17 минут. Точно ответили «да», скоро к нам присоединятся Бритни Спирс с Бонни, русский размер и Бонни Тайлер.

Прямо сейчас «Бананарама» на Retro FM и один из самых ярких танцевальных каверов 80-х. Говорят, это была одна из первых исполненных девчатами музыкальных историй. Однако официально записан и представлен трек был лишь спустя 7 лет, потому что участницы коллектива хотели сначала выпустить несколько оригинальных песен, чтобы к ним серьезнее относиться. Мы же с вами, если уж не прям серьезно-серьезно, ну точно уверенно и верно, движемся вперед из песни. Как минимум с песней Игоря Талькова. На ближайшее в столице 6 часов 42 минуты.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

погоду и непогоду. Silent Circle, как и другие наши музыкальные друзья, товарищи на Red FM, готовы нас поддержать, готовы поделиться своими историями, настроениями. Кто приближается на смену Silent Circle, пока рассказывать, раскрывать героев не буду, но скоро обещаю исправиться. Столицы без 5-7.

вы не двигались, не направлялись, возьмите, захватите с собой поводы что-нибудь такое, такое отметить, отпраздновать. Сегодняшнее 21 июня, может, немало всего предложить. Например, сегодня отмечается Международный день медицинского работника, День народных художественных промыслов в России, Международный день йоги, День отца. День селфи, ну или как там по-нашему, день себяшки. В целом выбрать есть из чего, ну а выбора те, кто далее составит нам музыкальную компанию на RetroFM полна Чака Берри, Сандру и Джо Кокера. Скоро их услышим. В столице 7 часов 17 минут.

Хотели схитрить и схитрили, раз уж CCKH в какой-то степени затронула тему отелей. Напомню про новость, что 11 компаний, которые присваивали звезды российским отелям, делали это с нарушением. По оценке экспертов, около трети гостиниц не соответствует своей категории. Звездность специально завышается, чтобы ставить более высокий ценник. Вот, честно говоря, не хватает что-то честности вокруг. Столица 7 часов 42 минуты. Это Ретро FM. Это как минимум Милен Фармер на ближайшее. Честно.

тут, там. Это имеет что-то общее с моими личными актуальными планами. Одна нога тут, а другая там. Уже нацелилась на выход из студии Retro FM. Потому что, смотря на набежавшие 7 часов 55 минут, пора прощаться, пора уступать все, что можно и нужно уступить Антону Веселову. Он на подходе. Встречайте. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Двигаемся по прекрасному воскресенью, друзья. Пусть оно будет вас именно таковым. Ну, а какие-то ориентиры сегодняшнего дня расскажет нам гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное – не бояться новых задач, быть готовыми к их решению. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они связаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил – завершить неделю в тишине, без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела, но и, наконец, рыбы, посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

«Возвращайся и оставайся». Так я всегда говорю выходным, но, собственно, они продолжаются, друзья, с любимой музыкой. Это Bad Boys Blue на Retro FM 8.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen, «Рефлексы», «Смоки».

0: обычные девочки любят куколок, а мальчики красивые машинки. Но это только до 18 лет. После все становится наоборот. И никакого волшебства, друзья. Просто закон природы. О законах и волшебстве. Группа Queen спела нам только что. В Москве план 9 с новостями на РТФМ. Дмитрий Королев, день. Утро доброе.
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. В школьной программе грядут изменения. В частности, с 1 сентября старшеклассникам добавят волонтерскую деятельность. Как рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, дети будут участвовать в программе обучения служением первые, выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, госучреждений и соцбизнеса. За успешную защиту соцпроекта они могут получить баллы, которые станут дополнительным бонусом к результатам ЕГЭ. Вьетнам вводит новые правила въезда. Они вступят в силу уже с предстоящего понедельника, 22 июня. Так, иностранные граждане, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. Есть версия на русском языке. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Правительство установило профстандарт для писателей. Он начнет действовать с 1 сентября. Документ описывает основные задачи такого работника. В частности, создание идеи произведения, написание текста, его редактирование и подготовку к публикации. Писатели должны будут соответствовать определенным критериям. Например, знать историю и культуру России, основные направления отечественной и зарубежной литературы. Подросткам в Арабских Эмиратах теперь запретили соцсети. Соответствующее постановление принято местным правительством. Ранее подобные меры ввели в Великобритании. И они начнут действовать там со следующего года. Запрет действует в том числе в Австралии, Турции и Малайзии. Ну и сегодня россиян ждет самый длинный день года. В это воскресенье в 11 часов 24 минуты по московскому времени солнце займет наивысшую точку над горизонтом. Светлое время суток продлится почти 18 часов, а ночь всего 6,5. Отмечается в день летнего солнцестояния в северном полушарии наступает астрономическое лето, ну а в южном сегодня наступит астрономическая зима. После 21 июня световой день начинает постепенно сокращаться. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти два дня будет держаться на отметке 73 рубля 44 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 84 рубля 17 копеек. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов. И ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего утра.

смотрим на лето. Оно, наконец-то, кажется, начинается. Ну и млеем, млеем. Вот прям как Крис Ри уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Группа «Ага». Евгений Белоусов и Джилла в Москве в 8:42.

Да, мужчин, если уж ваша женщина спрашивает вас, любите ли вы ее, ответ на этот вопрос всегда платный. Группа «Ага» на Retro FM, «Take on me», так называется эта песня. 8.56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго утра с любимой музыкой.

0: Вы меня тоже поймите правильно, друзья. Есть способ сделать лучше день грядущий, узнать, каким он будет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное, не бояться новых задач, быть готовыми к их решению. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они сказаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил – завершить неделю в тишине и без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела. Ну и, наконец, рыбы, посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите последние новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Помните, да, анекдот, друзья, про музыканта, который не попадал в ноты, но, впрочем, он в них и не целился. А вот они не просто в ноты попадают, они делают это красиво, черт побери. Это Абба на Ретро-ФМ в 9.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из «Бриллиантовой руки» Ингрид и «Монотокинг».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, у меня сегодня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Так и хочется выдать непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений. Ну, потому что вот сколько я не смотрю «Бриллиантовую руку», друзья, мне она нравится все больше и больше. Классика. В Москве 9:30. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Доброе утро, друзья. Российские врачи сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Всех причастных поздравил и президент Владимир Путин, а в Госдуме перечислили некоторые меры поддержки для медиков. В частности, право на досрочную пенсию, ежемесячные выплаты до 50 тысяч рублей и частичную компенсацию на аренду жилья. Например, в Вологде врачам и медсестрам выплачивают 75% от стоимости аренды. Для снижения стоимости мороженого необходимо принять срочные меры, как заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Фракция ранее уже предлагала Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями. Миронов отметил, в настоящее время покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400-500 рублей. В Крыму после атаки украинских боевиков на Керченский полуостров открыли горячую линию. Напомню, ВСУ атаковали полуостров сегодня. По последним данным, погибли 5 мирных жителей, 29 пострадали. В целом, как сообщила Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 239 украинских беспилотников. Атаки подверглись в частности Адыгея, Астраханская, Орловская и Ростовской области, а в Белгородской области украинский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Строитель. Россиянам вновь можно посещать страны Персидского залива, Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Минэкономразвитие отменило свою рекомендацию воздержаться от поездок. А туроператоры вновь получили зеленый свет на продажу туров в эти государства. Как передает Интерфакс, в российском МИДе отметили, решение принято после заключения меморандума между США и Ираном о прекращении военного конфликта. В Беларуси сегодня стартует патриотический проект «Поезд памяти». В ночь на понедельник состав отправится в путь из Бреста. Это знаковая точка. Утром 22 июня 41 года Брест и Брестская крепость приняли на себя первый удар, оказав героическое сопротивление фашистам гитлеровской Германии. В этом году маршрут «Поезда победы» пройдет по 8 городам Беларуси и 5 России. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

Но это бывает, друзья. Вечером, как говорится, бессонница, утром бесподъемница, и никакие овцы и бараны, конечно, которых нужно считать, в общем, не помогает. Это Михаил Боярский на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро нас Рикардо Фолли, мелодии джентльменов удачи и Скорпионс в Москве, 9 часов и 42 минуты.

Мы пойдем другим путем. Не помню, кто сказал, то ли Ленин, то ли Сусанин. Но вот Рикардо Фолли предлагает идти правильным путем. Собственно, а кто ж спорит-то? Вы слушаете Ретро-ФМ, друзья, правильно делаете. Кстати говоря, 9.56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго утра с любимой музыкой Ретро-ФМ.

0: Сисикевич, ну, день тоже рискует поступить с нами также, друзья, но есть вариант послушать, что нас сегодня ждет, и подготовиться к прекрасному воскресенью.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вообще, день обещает решение многих вопросов. Главное, не бояться новых задач, быть готовыми к их решению. Овны, направьте энергию на бытовые дела, вы сможете легко осилить то, что давно откладывали. Тельцы, при выборе занятий с детьми отдавайте предпочтение тем, которые будут стимулировать как умственную, так и физическую активность. Близнецы, если у вас есть планы по обустройству своего дома, самое время воплотить их в реальность. Раки, сегодня важнее замечать форму и смысл слов, а не эмоции, с которыми они связаны. Львы, поход по магазинам принесет приятные покупки, но вы рискуете потратить больше ожидаемого. Девы, у вас хороший день, чтобы реализовать свои желания. Весы, лучшее решение для восстановления сил завершить неделю в тишине и без новых впечатлений. Скорпионы, поддерживая других, не забывайте о своих интересах. Стрельцы, обсуждение с кем-либо ваших целей откроет новые перспективы. Козероги, не стесняйтесь обращаться за советом к уважаемым людям. Водолеи, сегодня вы сможете привести в порядок свои дела. Ну и, наконец, рыбы. Посвятите часть дня своему любимому человеку. Побудьте вместе, обсудите последние новости.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот трудно в это поверить, но такая страняшка, как Мадонна, оказывается, обожает фастфуд, друзья. Всякие там гамбургеры, картошечку. Неудивительно, но факт. 10-16. Столица Мадонна. Ретро FM только что. А впереди у нас Тодд Кутуньо, Юрий Штунов и Village People.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты.

0: Круглосуточно.ру 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: удивительно, друзья, но человек, чьи песни исполняли Джо Дассен, Фрэнк Синатра, Мирей Матье и многие другие, никогда не учился музыке. Ну, профессионально, конечно. Это Тото Кутуньо. Все сам. Все сам. В Москве половина 11-го. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Москва почтит память героев Великой Отечественной войны. 21 и 22 июня на Крымской набережной и в Александровском саду пройдут социально значимые акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь». Они приурочены ко Дню памяти и скорби. Горожане зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первая свеча в рамках акции символично зажигается от частицы вечного огня на Поклонной горе. В Республике Крым прекращена свободная продажа топлива. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничение начинает действовать с этого дня, как за наличный, так и безналичный расчет, а также по талонам. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. Граждан попросили сохранить спокойствие, о всех дальнейших решениях будет сообщено дополнительно. Справки и медзаключения будут выдавать по новому. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Минздрав опубликовал приказ, в котором ввел понятие «близкие родственники». Как сообщает ТАСС, ведомство разрешило передавать документы иным лицам. Положение о необходимости получать согласие человека на выдачу в электронном виде справок исключено. Отменяется и положение об использовании печати с указанием профиля медпомощи. Делегация Ирана прибыла в Швейцарию на переговоры с американцами. Ожидается, что встреча, которая состоится сегодня, будет закрытой и пройдет в формате технических консультаций. Как пишут СМИ, Вашингтон намерен согласовать инспекцию ООН на ядерные объекты Ирана, которые пострадали из-за ударов США и Израиля. Если это получится, американская сторона разморозит часть активов Исламской Республики. На Маврикии открыли памятник в честь русских моряков. Речь идет об экипаже корабля императорского флота, который зашел на архипелаг в 1857 году. Команда погибла из-за эпидемии во время кругосветного плавания. Людей похоронили на местном кладбище, и долгое время могилы моряков были запрошены. Поиск захоронений наших соотечественников на Маврикии запустило российское посольство. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 73 рубля 44 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 84 рубля 17 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Ну что, друзья, не знаю, как у вас, у нас все готово к приходу дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским на Ретро FM, где звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на смешные и неожиданные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и сегодня, собственно, в гости к Максиму Ковалевскому придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро FM в час дня. Скучно не будет.

делится на свои и вредные. Ну, вот у нас с вами есть одна замечательная привычка – слушать любимую музыку на Ретро-ФМ 10.56 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья!

0: Влюбленный мужчина, друзья, временно становится щедрым. Причем не только финансово, но и душевно, конечно, тоже. Вот ради любимой может в поля за цветами. Тем более самое время, они там сейчас расцвели буйным цветом. Это Александр Барыкин на Ретро-ФМ в 11.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Томас Невергрин и Рики Повери.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.

0: Настоящий гимн всех Анастасии мира прозвучал на Ротрефан. Действительно, очень духоподъемная, не побоюсь этого слова, торжественная песня. Ну а прямо сейчас у нас Афиша.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. День богат на события. Например, можно посетить фестиваль «Традиция». Он проходит в кинопарке «Москино». В программе концерты, литературные чтения, спектакли, ремесленные мастерские и встречи с писателями. Отдельное внимание в этом году уделят модным показам. Российские дизайнеры представят коллекции, вдохновленные народной культурой, семейными историями и традиционными ремеслами. А на ВДНХ «Фабрика чудес» – это интерактивная выставка, приуроченная к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Посетителям предлагают заглянуть за кулисы анимационного производства и пройти весь путь создания мультфильма – от идеи эскизов до озвучки и монтажа. Ну а в «Царице» на сегодня день йоги в России. Это фестиваль. Гостей ждут более 70 тематических зон, где будут проходить практики для начинающих и опытных участников, медитации,

0: дыхательные упражнения и встречи с преподавателями. В программе также заявлены лекции о здоровье, психологии и осознанном образе жизни. Одним из главных событий станет коллективная медитация на открытом воздухе. Будет и концерт. В Ленкоме сегодня играют спектакль-концерт «Захаров». Он посвящен творческому наследию легендарного режиссера Марка Захарова. В программу вошли музыкальные и драматические фрагменты из знаковых постановок театра, а также песни из фильмов «Обыкновенное чудо» и «Формула любви». В постановке участвуют артисты театра, ансамбль «Аракс» и оркестр Ленкома. Начало в 20:00. Ну а уже сегодня вечером Москва почтит память героев. Накануне дня начала Великой Отечественной войны территория Крымской набережной в парке искусств «Музеон» озарится светом 1418 свечей по количеству дней войны. Акция стартует там в 22 часа. В это же время и до 4 утра в Александровском саду состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Горожане вспомнят о событиях июня 41 года, возложив цветы к могиле неизвестного солдата. Ну а ровно в 4 часа утра там прозвучит документальная запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны. Будет объявлена минута молчания. Одним словом, день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

позади, 2-3 июня. Представляете, друзья, лето-то как быстро бежит. Я бы даже рискнул сказать, пробегает. Это группа «Круг» на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Бонни Тайлер. Песни из фильма «Москва слезам не верит» и дуэт «Эрейжа в Москве» 11:41.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Вы знаете, друзья, оказывается, если иногда отдыхать, то вокруг все не такие уж плохие люди. Это я так, из своего личного опыта. Отдыхаем с любимой музыкой Ретро-ФМ Бонни Тайлер в 11.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.

0: А вы знаете, друзья, почему женщины как-то особенно тоскуют по детству? А все очень просто. В детстве завязала бантик на голове и уже красавица. А когда взрослая, нужен маникюр, макияж, педикюр, эпиляция. Ладно, перечислять не буду, сами все знаете. Патрисика, Ретро FM в 12.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Абба, группа Сливки и дуэт Роксет.
1: Шоу «Дорогие гости».

0: Ретро-ФМ
1: с Максимом Ковалевским.
2: Ребята, у меня сегодня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
0: Шоу «Дорогие гости».
1: Сегодня в час дня
0: на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Пытался я выяснить, что же такое Коко Джамбо, причем даже у солиста группы «Мистер Президент» ничего у меня не получилось, друзья. Но утешаю себя мыслью, что песня, хоть и непонятная, но все-таки классная. Да, вы слушаете «Ретро-ФМ», совсем скоро у нас группы «Бонни М. Спейс» и песни из «Мэри Поппинс» в Москве 12.42.

Ну что, мы готовы к приему дорогих гостей, друзья. Дорогие гости, это, собственно, шоу с Максимом Ковалевским. Сегодня к нам пришел актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Делайте ретро-ФМ громче, через несколько минут шоу начнется. Ну, меня зовут Антон Веселов, я прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Пока-пока.

0: Сегодня в шоу «Дорогие гости» будет очень спортивно и накачано. Час дня в Москве. Ретро,
1: ретро FM. Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: Дорогие гости, с Максимом Ковалевским на Ретро FM.
0: Актер театра и кино Роман Курсын сегодня у нас в гостях. Роман, здравствуйте.
3: А, Максим, приветствую, дорогие зрители, слушатели.
0: Да.
3: Нужно и так, и так.
0: Да.
3: А, очень хочу, чтобы они заработали деньги.
0: Какой молодец, вот сразу по делу. Вот, вот.

0: просто постараюсь все для этого сделать.
1: Роман, огромное спасибо, что пришли.
0: Я тоже благодарен, что позвали. Надеюсь, что будет весело.
1: Ну, не уверен. Вы знаете, сегодня вообще в жизни нашего трудового коллектива у одного человека, у нашего продюсера Насти, большая творческая победа.
0: Так.
1: Она вас вылавливала 2 года. Она мне сегодня сказала. Я, говорит, Курцина вылавливал 2 года. И вот вы здесь.
0: Ну, вдруг. А я же тоже могу заработать?
1: Нет.
0: Могу потратить.
1: Вы, если вы человек благородный, порядочный, вы, Насте, киньте на телефон хотя бы 1003.
0: Хорошо. Ну, кстати, ты 2 года она мне звонила, потратил больше, 100%.
1: А, тогда больше киньте.
0: Тогда больше. Хорошо. Да вообще не проблема. Я нормально зарабатываю, могу себе позволить.
1: Мы об этом еще поговорим. Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос.
0: Да я знаю все про вас. Я же вас слушаю, поэтому все
1: понятно. Я для вновь подключившихся 12-летних студентов, я вот им рассказываю правила игры, вопросы подготовлены.
0: Шелестят, как деньги. Уже финансово шелестят. Вы чувствуете какое?
1: Пока нет, но сейчас мы, надеюсь, почувствуем. Ну что, начнем, разомнемся?
0: Давайте.
1: Внимание, первый вопрос.
0: Барабанная дробь.
1: 2000 рублей стоит первый вопрос. Повар Джордж Крам.
0: Ба-ба-бам. Повар.
1: Изобрел эту закуску в 1853 году. Один посетитель пожаловался, что картофель нарезан слишком толсто. Тогда повар нарезал его толщиной с лист бумаги и поджарил в масле. Что получилось за блюдо?
0: А кто задает вопрос? Там есть имя?
1: Вопрос задает Максим Михайлович Ковалевский из Москвы.
0: Максим Михайлович, я уверен, что вам эти деньги нужны, но я попробую ответить правильно. Давай. Может, картошка фри? Я думаю, что это чипсы, да?
1: Совершенно верно, это чипсы.
0: Но я же первый раз же неправильно ответил, поэтому...
1: Я бы тоже, конечно, сказал, что это картошка фри, но не чипсы, ну, толщиной с лист бумаги.
0: Ну,
1: чипсы
0: понятно. У нас другие. Ну, легкий вопрос.
1: Легкий, ну, разминочный. Роман, ну, мы должны как-то размять гостя.
0: Ладно, ребята, я только называется. Размялся, погнали, давайте, все.
2: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: самое прибыльное шоу.
1: Друзья дорогие, Роман Курцын, актер театра и кино, каскадер, продюсер, арт-директор и соучредитель ООО «Ярфильм». Mm-hmm. Вот как раз каскадеры, да?
2: Да, каскадеры и кинокомпания «Ярфильм», да.
1: Mm-hmm. Это вы все, вот все, все вы.
2: Ну, да, чуть-чуть я.
1: Вот вы сейчас сняли этот камуфляж, mm-hmm. а меня сотрудники сегодня предупреждали, что ты осторожней с Курциным, он тебе наваляет, если что.
2: Не

0: стороны?
1: Блин, ну я могу предположить. Почтовые голуби. Ну, 12 километров в час.
0: Да, 70. Да.
1: 70?
0: Да. Но!
1: Они пикируют, может?
0: Некоторые особи летают со скоростью 150 километров в час.
1: А от чего это зависит? От ветра?
0: От ветра.
1: Или от того, как быстро надо доставить письмо?
0: Вот.
1: Экспресс-доставка, кстати, знаете, я вот когда заказываю иногда, в их приоритете добавьте 250 рублей.
0: А, и я обычно привожу быстро. Значит, смотрите, вопрос.
1: А, это не вопрос был?
0: Вопрос, почему эти быстрее, вот которые летят со скоростью 150 км в час? Почему они быстрее летят?
1: Я думаю, что у них есть какие-то маленькие турбинки на крыльях. Угу. Они нажимают как и начинают турбу ускорения. Не знаю. Может быть, им надо долететь, потому что там у них птенцы. Не знаю. Короче, туда, куда они летят, у них там гнездо с птенцами. И они летят намного быстрее.
0: Внимание, правильный ответ.
1: Это я как отец сказал.
0: У них были птенцы. Они торопились вернуться к гнезду.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Я что, такой крутой? Ребята. Ну,
0: к сожалению, да.
1: Вот это да. Но это просто логика. Логика.
0: Да ладно, логика.
1: Я, кстати, победитель шоу, где логика.
0: С турбинами гораздо логичнее все.
1: Но это смешнее точно. Вы же просили смешно.
0: Блин, да. Птенцы, кто бы мог подумать, но это подстава. Роман.
1: Они такие, быстрее.
0: Быстрее.
1: Кормить надо, погнали. Да. Пью.
0: Вы сохранили 2000 рублей, к сожалению, но мы с вами будем работать.
1: Будем работать.
0: Давайте, давайте будем работать.
2: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: Каждый ответ имеет свою цену.
1: Роман Курсин, актер театра и кино. Сегодня у нас в гостях. Блестяще отвечает, друзья, на ваши вопросы. К сожалению, ведущий пока бессилен, но мы работаем и над Романом, и над ведущим. Как-то летом хочется взять детей малых и средних и сходить на какое-нибудь хорошее кино. Не порекомендуете?
2: О, как вы точненько попали.
1: Да, серьезно?
2: На самом деле, спасибо большое за вопрос. У нас выходит глобальная крутая история. Первый детский мотивационный фильм за всю историю российского кинематографа про боевые искусства. И называется «Малыш-каратист». У нас там снялись такие звезды, как Мирон Проворов, известный молодой артист, Магомед Исмаилов, знаете, лысый хищник, чемпион ММА, и Алина Соколова. Кстати, девочку мы готовили для фильма 5 лет, для того, чтобы снять ее в кино про боевые искусства. Я там продюсер и один из исполнителей роли.
1: Не главный?
2: Ну, одна из главных, да. Я сенсей. Сенсей.
1: Ну пора уже.
2: Я уверен, что после просмотра этого фильма дети вылезут из мобильных телефонов и пойдут тренироваться. Вот наша сверхзадача
1: вот такая. Хотелось бы. Главное, чтобы мой оболтус... У меня ребенку исполнилось недавно 46 лет. Главное, чтобы он во время...
2: Вы про внутреннего ребенка, я так понял.
1: Да не, ему 15. Главное, чтобы он во время сеанса в телефоне не сидел. Чтобы он не пропустил самые важные
2: мысли. Я вам могу сказать, вот он придет, нам 2 минутки захватить внимание.
1: И все, да?
2: И дальше как на чемпионате, как на футбольном матче.
1: Когда премьера?
2: 25 июня во всех кинотеатрах.
1: Вот уже, да?
2: Вот, да,
1: прекрасно.
2: Осталось совсем чуть-чуть.
1: Как совпало. Ну, тогда, внимание, следующий вопрос.
2: Ага.
1: 2000 рублей он стоит.
2: Всего?
1: Пока да.
2: Давайте. Я думал, поднимать ставки будем.
1: Будем обязательно. Куда без этого? В каком случае, глядя на цифру 2, мы говорим 10?
2: На цифру 2?
1: Да. Казалось бы, очень легкий вопрос. Но на самом деле очень сложный. Это очень сложный вопрос.
2: Глядя на цифру 2, говорим 10?
1: Да, да. Хорошо, что у нас тут
2: нет двоек.
1: Нету двоек, да, в студии.
2: Так, когда мы говорим 2, 10, глядя на цифру 2.
1: Да.
2: Да когда захотим.
1: Правильно, совершенно неверно.
2: Почему это? Логично зато.
1: Логично, но слава богу неверно. Фу, первые 2000 рублей проиграл Роман Курсин. Когда на часы смотрим... Мы смотрим на цифру 2.
2: А это десятка, да?
1: А это десятка. То есть, ну
2: 10 минут.
1: 10 минут. 2000 рублей.
2: Ушло.
1: Значит, Роман, я вам за это... Хотите какую-нибудь хорошую песню поставлю?
2: Ой, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: А то я начинаю, ну...
1: Да, не надо рано.
2: Горюницу.
1: Да, горюницу начинает.
2: Вы же видите по мне.
1: Да.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Share me, share me. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80.

0: Ретро FM.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: А актер театра и кино, каскадер, продюсер Роман Курцын сегодня у нас в гостях. Роман, я знаю, что вы до сих пор живете в Ярославле.
3: Да, абсолютно верно.
2: И это еще одна победа и еще отдельные слова благодарности, что вы приехали из Ярославля специально к нам.
3: Да, между прочим. А между прочим, кстати, вот в нашем «Малыше-каратисте» снималось 70 детей из Ярославля. Детей каскадеров.
2: Вы молодцы, потому что вы Ярфильм.
3: Мы Ярфильм и театр каскадеров,
2: да. Да, и вы своих потянули.
3: Мы их тренировали.
2: Да, это очень благородное дело. «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах.
3: Всех очень ждем.
2: Я что хотел спросить-то, а почему вы не в Москве не живете? То есть я догадываюсь, вы просто, наверное, не можете себе позволить, Москва дорогой город.
3: Но я, кстати, слишком часто, хотел бы сказать, прихожу к вам на передачу и трачу деньги.
2: Да.
3: Но я просто провинциальный парень, не люблю большие города, и для меня маленький город – это уют, и я люблю Ярославль. Очень. Я родился в Костроме, это рядом одна губерния.
2: Да. Все стремятся в Москву.
3: А мне кажется, надо развивать провинцию.
2: Я с вами абсолютно согласен.
3: Вот
2: я просто, к сожалению, родился в Москве. Так бы я тоже развивал провинцию.
3: У вас есть возможность. Приезжайте к нам, мы вас установим.
2: Кто именно меня установит?
3: Ну, могу я. Вы же сказали, у вас там внутренний ребенок.
2: Не надо. Я сам как-нибудь. Внимание, следующий вопрос. 3000 рублей он стоит.
3: Ого.
2: Ага. Первый человек спустился на землю с неба, гласит легенда африканского народа суахили. Кто ему, человеку, который спустился с неба, помог?
3: Суахили?
2: Да.
3: Ага. Ну, какой-нибудь жираф, он же высокий. Он мог его подхватить. И так как это Африка и суахили, это как будто...
2: Как с вами работать? Это жираф, совершенно верно.
3: Серьезно? Да вы в шуте.
2: Вот клянусь.
3: Фигается, вот зуб даю.
2: Жираф. А мы, главное, из зоопарка заказали жираф специально. Если бы вы не ответили правильно на этот вопрос, мы бы вам показали, как жираф.
3: Помогли бы, как спускаться со второго этажа у вас.
2: Ну, например.
3: Кстати, по поводу животных и Африки. В фильме «Малыш-каратист» я сделал трюк, который в мире никто не делал.
2: А вот сейчас вы скажете об этом.
3: А вот так вот.
2: А вот так
3: вот. Тоже связанное, ну, не с животными, правда, но...
2: Ну, сейчас узнаем. Терпение, буквально 3 минуты.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро FM.

0: новости
1: на Ретро FM.
2: Мне был смех одному, я был не нужен никому, и по ночам

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Неплохие деньги.
1: Каскадер, актер. Роман Курцин сегодня у нас в гостях. Слушайте, Роман, мне тут рассказали наши продюсеры, что вы в фильме «Малыш-каратист» сделали какой-то совершенно уникальный трюк.
2: Но, кстати, еще в историю кинематографа его не было. Это трюк открытия.
1: Так.
2: Я поцеловал живую кобру. Называется такой трюк «Поцелуй кобры».
1: Да знаю я.
2: Да.
1: О, господи, реальную кобру?
2: Это было так страшно.
1: О, боже.
2: Между прочим, было очень страшно, действительно.
1: Я знаю.
2: Но кобра меня не укусила, что хорошо. Но она в меня плюнула. Да, и это антидот, это так неприятно.
1: А, то есть вы пострадали?
2: Ну, было немножечко, да.
1: В глаз не попало?
2: Нет, в глаз не попало, попало на руку. И вот это вот, видимо, в слюне есть какое-то количество яда в любом случае. И там температура, антидот, все.
1: Ай,
2: вот.
1: Какой кошмар.
2: Ужасно. Ну, ужасно просто.
1: Но вы герой.
2: Да, ну, мне платят за это. Хотел бы я сказать, но нет, пока на вашу передачу я только теряю деньги.
1: Я обещал поговорить об этом чуть позже. А сейчас опять времени нету, поэтому, внимание, следующий вопрос.
2: Погнали.
1: 3000 рублей стоит вопрос. Пока что вы проигрываете всего лишь 2. В США была служба для страдающих бессонницей. Они, страдающие, могли позвонить по специальному номеру и услышать там что?
2: Ну, я думаю, какую-нибудь сказку на ночь колыбельную или что? Что-нибудь такое?
1: Да.
2: Вот это звук. Какой-то нежный голос.
1: Нежный голос. Значит, по специальному номеру люди, страдающие бессонницей, могли позвонить и услышать там...
2: Зевки?
1: Зевки.
2: Это же гениально.
1: 3000 рублей.
2: Блин, это гениально. Вы зевнули, я тоже хочу это сделать.
1: Это все сейчас 100 миллионов человек, которые нас слушают.
2: Нет, это надо видеть визуально, кстати говоря.
1: Нет, достаточно на слух.
2: Звука, да?
1: Хотите, проверим еще раз?
2: Откуда этот звук у вас? Это, вы же серьезный мужчина.
1: Это природный у меня.
2: Откуда вы достали его?
1: Это вот, значит, вы проигрываете 5000 рублей, Роман. Да. Ну, так как... вы хорошо зарабатываете, мы об этом еще поговорим.
2: Можно, могу себе позволить.
1: Можете себе
2: могу
1: позволить.
2: Могу себе позволить.
1: Да, можете себе позволить.
0: Это дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Роман Курсин, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях, проигрывает 5000 рублей.
3: Питифон.
2: А, да, Питифон, точно.
3: Так говорили.
2: Да, мы, да.
3: У тебя Питифон есть?
2: Точно, и мое слово забытое давным-давно, Питифон, точно. Ладно, я о другом хотел
3: спросить. Пятерик еще был.
2: Вы, ну, Пятерик, он и сейчас как бы, а вот Питифон, это из нашей... Да. Вы когда-нибудь пингвина гладили? Ну, кобру целовали, а пингвина гладили?
3: Я много чего в своей жизни гладил, но пингвины нет.
2: Понятно. Ладно, следующий вопрос.
3: Все, да? Вот такая вот. И не надо дальше объяснять, пожалуйста, слушателям.
2: Я хотел спросить, сколько вы получаете за съемочный день?
3: Ой, это секрет.
2: А, вот неправильный ответ. Я всех начинающих...
3: Питифон.
2: Вот! Я всех начинающих молодых актеров учу, как правильно и без паузы отвечать на этот вопрос. Ну, примерно 5-10 тысяч рублей. Вот такой должен быть ответ.
3: Ну, конечно. Плюс-минус.
2: А то вот это, ой, я не могу говорить.
3: Ну, то есть я, получается, смену свою уже закрыл.
2: Сегодня?
3: Да, сегодняшнюю. Ну, проиграл уже смену.
2: Да. Итак, внимание, следующий вопрос.
3: Давайте.
2: В одном зоопарке Германии пингвинам включают телевизор с передачей о природе. Зачем? 3000 рублей стоит вопрос.
3: Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Что с глазами? Чтобы им было не скучно. Они... Вы под лупой смотрите? Что?
2: Я на редакторов на наших смотрю, которые разводят руками. Это совершенно правильный ответ.
3: Да шутите вы!
2: Чтобы они не грустили.
3: Да,
2: пингвины смотрят на сородичей и чувствуют стаю, да. И не чувствуют себя одиноко.
3: Слушайте, а интересно, у меня сразу встречный вопрос. А они, если им не заснуть,
2: да.
3: Не звонят по телефону для того, чтобы им зевнули?
2: Нет. Мне вообще, по большому счету, с вами разговаривать больше не о чем.
3: Не о чем, да, спасибо.
2: Потому что вы пингвина не гладили, а я гладил.
3: А, реально?
2: Да, он меня даже укусил.
3: Ну.
2: В вас кобра плюнула, а меня пингвин
3: укусил. Слушайте,
2: укусил.
3: Может быть, это ответы на такое количество вопросов, связанные с вашей личностью, когда...
2: Ну, что допустим... меня когда-то укусил пингвин?
3: Да, ну вы так зеваете странно. Может, это какие-то связи?
2: Так, я сейчас придумаю, что сказать про человека,
3: надо,
2: в которого плюнула
3: надо.
2: Кобра.
3: Не надо.
2: И встретимся с вами через пару минут.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Роман Курсон, актер театра и кино. Феерически сегодня отвечает на ваши вопросы, проигрывает всего лишь, друзья, 5000 рублей. Я хочу вас спросить, Роман, а какая у вас ставка за съемочный день?
3: Пятифан.
2: Молодец. Вы видите, как...
3: 5-10 тысяч.
2: Вот, точно не помню.
3: Плюс-минус.
2: Вот я всех так, вот сколько я... Я уже вырастил целую плеяду актеров, которые знают, как правильно отвечать на этот вопрос.
3: Бедные, вот почему артисты не снимаются у нас за большие деньги.
2: У вас продюсеров? Да. У вас акул капиталистов.
3: Ладно, договоримся, если что. Вы, кстати, может, сниметесь у меня в кино, если что?
2: Да ой, слушайте, мне столько раз уже обещали.
3: Реально? Камео. Камео.
2: Камео кого?
3: Камео.
2: Ну, пишите сценарий.
3: Ну, типа, сами себя имеете.
2: Ну, я дорогой.
3: 5-10 тысяч?
2: Нет, это у вас 5-10 тысяч. У меня 12.
3: С половиной.
2: Понятно? Понимаете, следующий вопрос. Он стоит 4000 рублей.
3: Ух ты.
2: На бензоколонке в Сахаре висит табличка. Все остальные бензоколонки, что? Что там написано?
3: Хуже. Я бы так написал. Ну, я выбираю хуже. Да.
2: Прекрасный ответ. И очень хорошо, что он совершенно неправильный. Сейчас сразу 9 тысяч запишу, чтобы не забыть. И оглашу правильный ответ. Сахара. Это у нас что?
3: Сухие, без воды.
2: Да, это у нас пустыня.
3: Так.
2: Все остальные бензоколонки. Мираж.
3: А, вау.
2: Круто?
3: Вау.
2: Вот так.
3: Бомбочка.
2: Хороший вопрос. А значит, Роман Курсон проигрывает 9 тысяч рублей. А что у нас прямо по курсу? Ле Гран Финаль.
3: О, финальный вопрос?
2: Да, финальный вопрос. Вот так вот час пролетает.

0: это знают все. Эту пословицу, да, эту поговорку знают все. Чем пословица отличается от поговорки? Вот не все знают, даже я не знаю.
1: Никто а это пословица знает. Или поговорка?
0: Какой вы занудный человек. Это поговорка.
1: Поговорка.
0: Ну, написано, поговорка. Назовите начало поговорки.
1: Начало. А усталый путник.
0: Да.
1: На варе и шапка горит.
0: А усталый путник. Блестяще. Ты сейчас рандомную, да, поговорку вспомнил?
1: Все, что мог.
0: Без труда не выловишь рыбку из труда.
1: А усталый путник.
0: Да. Да. Ну что, запишем 14 тысяч рублей, которые вы сегодня проиграли. А сейчас, внимание, правильный ответ. Один в поле не воин, а усталый путник.
1: А, вот да так. Ладно.
0: Ну, круто вообще. Класс. Тогда смысл
1: другой,
0: появляется.
1: Другой, конечно.
0: Краски.
1: Да, мне нравится. А-а-а. Хорошо. Но моя интереснее была.

0: Рад знакомству. Спасибо, что пришли. Приходите к нам еще, обязательно с деньгами.
1: Конечно, я понял.
0: Ну что, пошли драться?
1: Пошли.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
2: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.

0: Но вот с поцелуями не всегда дотянешься, а сообщениями вполне можно. Друзья, Фельдштан началась на Ретро-ФМ. Поехали. Привет, Ретро-ФМ, это Ульяна из Челябинска. У нас тут жара. Мы на даче, мы поставили бассейн, мы из него даже не вылезаем. Хочу передать привет маме Юле, папе Юре, бабушке Ире и дедушке Косте. Вот всегда меня восхищало, прям действительно без иронии говорю, вот это сочетаемость имен мужа и жены Юля и Юра. Классно звучит. Вам привет большой всей вашей большой дачной семье. Наталья пишет: привет, любимая Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою младшую сестру и всех людей, которые имеют отношение к медицине, с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Здоровья, удачи и хорошего настроения, пишет Людмила из Москвы. Людмила, а почему вот сообщение от Натальи? Как интересно жизнь устроена. И да, действительно, уважаемые медицинские работники, совершенно серьезно, вот даже ничуть не улыбаясь, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником и выражаю вам глубочайшую благодарность за то, что вы делали, делаете и продолжаете делать. Огромное вам спасибо и от меня лично, которому вы помогали неимоверное количество раз оставаться и в живых, и на плаву, и от тех людей, которые живут рядом со мной. Им мое присутствие служебным положением и продолжает читать ваше сообщение. Александр пишет: привет, это Александр из Москвы, Ретро-ФМ. Всем отличного настроения и позитива. Сегодня день рождения Виктора Цоя. Поставьте, пожалуйста, его песню. Ну, посмотрим, я не знаю, я не буду обещать, но может быть. Да, действительно, как Цоеман со стажем, лет, наверное, с 12 слушаю с удовольствием песни этой группы. Я прекрасно помню, что 21 июня это день рождения Цоя. Ну, поехали.
1: Отправляйте смс на номер

0: Добрый, пишет нам Руслан. Приветствует вас Нарьян Мар. Слушаем постоянно Ретро-ФМ. Передайте привет для Кузьменко Людмилы. Обязательно передадим. Вот прямо сейчас и передаем. Людмила, вам большой привет от Руслана. Пишет Олег из Новгорода Нижнего. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю огромный привет супруге Наталье, дочкам Наташе и Полине, соседке Ольге. Хочу поздравить Полину с отличной защитой диплома и получением красного диплома, а также сдачей экзамена по ПДД. Осталось вождение и можно за руль. Это здорово. Водить хорошо, Полина. Так, пишет Татьяна. Откуда? Непонятно откуда, но ладно. Привет передают в Санкт-Петербург, из Сальских степей. Это, по-моему, где-то под Ростовом, ничего не путаю. Добрый день, Ретро-ФМ, поздравьте нашу дочечку Юлию Винникову с днем рождения. Ох, с удовольствием поздравляю. Здоровья, семейного счастья, исполнения желаний желает семья Серницких. И вот еще одно сообщение. Дмитрий из Калининграда передает привет Анастасии из Черняховска, Марине Макаровой, Светлане Генераловой, Елене Румянцевой из Калининграда.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Днем рождения замечательного, душевного человека Наталью Сергеевну Петренко. Желаем ей здоровья, счастья, благополучия. С огромным уважением, группа чата «Садовый клуб» из Нижегородской области. Передаю привет коллективу «Русвита Биотех». Особенно Елене Клариол и Ангелине. Краснодар от Галины ОТК. Какие замечательные фамилии у вас. Так, привет, Ретро-ФМ. Передаю привет всему городу Коврову. Это Владимирская область. И огромный привет в Клязьминск. Городок моей племяннице Катюшке Зотковой и ее деткам Саше, Ане и моему крестнику Артемушке с благополучным приездом домой с Черноморского берега хутора Бетта. Ваша Таня. Так, привет из Ростова-на-Дону. Меня зовут Ольга. Обожаю вас. Вы крутые. Вы тоже здорово. Как это? Вы тоже ничего, принято говорить в таком случае. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Федоровой Ирине Валентиновне и бабушке Ступиной Людмиле Анатольевне. Скажите им, что я уже лечу к ним. Вот, мама и бабушка, ваша Ольга к вам уже летит. Так, из Астрахани сообщение. Привет, любимая Ретро-ФМ. Сегодня был на рыбалке, она удалась. Хочу передать привет своей любимой супруге Марине Сычевой и сказать спасибо ее дочери Зине, что помогла почистить рыбу, пишет Вячеслав, как я уже сказал, из Астрахани. И вот еще одно сообщение. Анжелика из Петербурга передает привет маме Сюзанне и желает всех благ.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Сергей и Данил. Кузнецова Раиса из Воронежа пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить Налетова Александра с Днем медицинского работника и от души желаю всегда оставаться важным».

0: звучат поздравления, приветы и просто хорошие, добрые слова для добрых, хороших, близких людей. Поздравляем с днем рождения Геннадия Ивановича от семьи. Желаем сибирского здоровья и долгих лет. Спасибо за отличный плов. Вот такая смс-ка благодарности из Красноярского края. Хочу передать привет Сотниковой Людмиле из Волгоградской области. Добрый день. Поздравляем Танечку Авраменко с днем медицинского работника. Она трудится более 40 лет в детской поликлинике города Каменск-Уральского. Выражаем огромную благодарность от всех ее пациентов, семья Курбатовых. Дорогой РетроФМ, поздравьте, пожалуйста, мою маму Нину Алексеевну, отдавшую более 50 лет медицине, с днем медика. Всем здоровья, отличного настроения. Спасибо, любимая РетроФМ, пишет Альбина из Нахабино Московской области. Так, РетроФМ, добрый день. Передайте привет моим друзьям Наталье и Сергею. Радуйтесь погоде. Не надо выходить в огород. Льет дождь целый день, пишет Екатерина из города Красноуральска. Вот видите, кому что, кого что радует.
1: Оставляйте ваши

Продолжается филичита, друзья. Очень много сообщений. Стараюсь прочитать все, что попадается на глаза. Поэтому очень прошу, друзья, не дублируйте, хорошо? Так, пишет Мария Курапова. Привет в город Чебаркуль семьям Курапових и Володиных. Отличного вам отдыха. Хорошо покататься на моторной лодке. Алекс пишет. Привет, любимая Ретро-ФМ. На связи Алексей из Нижнего Новгорода. Хочу поздравить своих коллег-инструкторов проекта «Свод» с успешным завершением первого цикла обучения. Впереди еще два. Все будет хорошо. Пишет Валентина из Челябинска. Привет, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет маме Наталье, которая в городе собирает малину. Может, в огороде все-таки. Так, пишет Светлана. Передайте пламенный привет Киселеву Николаю Ивановичу и Воронову Юрию, который отдыхает на берегах в Белгороде. На каких берегах? Юрий, будь аккуратен, не наступи на бычок от Айкоса. Обнимаю вас, ваша Светлана из Белгорода.

И под занавес сегодняшней фелищиты еще несколько сообщений. Передаю привет из Ешкаралы своей любимой Алиночке, кто-то без подписи. Хотим поздравить с днем медицинского работника, сотрудника в Воронежской амбулатории Усть-Лабинского района. В частности, Кулик Таисию Андреевну. 45 лет она работает в медицине. Хотим пожелать вам неиссякаемой энергии. Пусть пациенты выздоравливают быстро, а их улыбки станут вашей главной наградой. От благодарных пациентов Ольга Гнатюк. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Алиночку с днем медработника, просит мама Светлана из города Великий Новгород. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, моего старшего брата Алексея Кузнецова из города Реж Свердловской области с днем рождения. Всего ему самого-самого здоровья, успехов во всем. Желает семья Вальтер из города Нидерклайн, Германия. А еще Аню Холодову с днем медработника. Мы тебя любим и не забываем. Пишет семья Вальтер. Санкт-Петербург. С днем медицинского работника Леночкой, Полиночкой и Женечкой. Люблю вас, мои девочки. Поздравьте, пожалуйста, Полину Андрееву, Леночку Урбас и Евгению Калиничеву с днем медработника. С профпраздником. Счастья, здоровья, профессионального роста. Мы сидим на даче, делаем шашлык, а еще топим баню и слушаем Ретро-ФМ. Всему городу Стерлитамаку и городу Салават огромный привет от Руслава, от Руслана Калимулина из Стерлитамака. Мы любим Ретро-ФМ. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы есть, уважаемые наши слушатели. Огромнейшая благодарность всем, кто принял участие в сегодняшней фелличите.

0: бы просто сказал, ну их нафиг такие отношения, но то нормальный человек, а то лирический герой, про которого песни поют. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 15 часов 17 минут. Доброго всем дня, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше. Различного рода лирические, романтические, ну или просто интересные истории в музыкальном оформлении от Сергея Беликова. «Таркан» и «Милен Фармер» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. А

0: всему на суточно.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Ориентировочный момент 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пензенская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.
1: Приготовите билет. Что я мог сказать в ответ?
2: Всем театралам с удовольствием дарю эту песню. Но есть люди, которые так вот настолько растворяются в своей любви к искусству, что слегка не от этого мира находятся. Бывает. Надо помнить, что реальности, которыми мы окружены, порой больно бьют, в том числе и по карману. 15.42. В столице. Это Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ. Дальше Dire Straits, Андрей Миронов и No Mercy.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

Я думаю, что с момента написания и уж тем более записи этой песни Марк Нопфлер, вокалист, гитарист и лидер группы Dire Straits, на вопрос, а кто же это там воет у вас на бэк-вокале, уважаемый сэр, он может просто говорить, да, это Sting, не обращайте внимания. 15.56 в столице. Всем-всем-всем желаю, друзья, доброго дня.

0: И сердце, и душа нараспашку. Вот такая трепетная девушка. Данута на Ретро-ФМ. Не Данутый, а Данута. 16 часов 17 минут. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем, друзья. Я желаю по-доброму, хорошо, не скучно, в окружении приятных людей провести этот намечающийся воскресный вечер. Ну, еще пока сейчас в Москве не вечер, 16:17, но потом будет же вечер, правда же, да? И в этом вечере будет звучать музыка Ретро-ФМ. Скоро Bad Boys Blue, Ума Турман и Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

Сразу двух зайцев, как говорится, одним выстрелом. И в любви признался, душу излил и потанцевал, организм размял. Пэтти Райан на Ретро-ФМ, 16 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, получаем удовольствие от любимой музыки, звучащей на Ретро-ФМ. Скоро услышим Патрисию Касс и Сергея Минаева.

годы складываются в десятилетия. Десятилетия пройдут веками, а мадемуазель все так же будет петь блюз, немало не теряя в качестве, потому что цифра, знаете ли, она везде цифра. Патрисия Каас на Ретро-ФМ, если уж заговорили о вечном. 16:56 в столице. Всем желаю доброго начинающегося июньского воскресного вечера, друзья.

0: Самый смелый, храбрый диджей включает ту музыку, под которой не просто танцуют, а бьются в танце лучшие представители человечества. Ну, конечно же, помните, да, такое выражение «биться в танце»? Группа «Звезды» Наталья Гулькина на Ретро-ФМ в 17.17. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше. Что у нас интересного в музыкальном плане? Я вам расскажу сейчас. Услышим Владимира Высоцкого, Энрике Иглесиаса и группу «Weather Girls» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

вначале я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Ну вот до чего зловредный дедулька, а? Вот лишь бы гадость сказать бедной беззащитной девушке. И молодой человек, ну обычный растяпа такой, рассеянный с улицы бассейной. Нет же, надо наговорить кучу гадостей. Ух, какой нехороший человек этот самый дедушка. Группа «Браво» и Жанна Агузарова на Ретро-ФМ, 17.42. Палки-палки, переживаю, прям как будто сам на свидание опоздал. Скоро Бонни Тайлер, Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо» и «Стинг» на Ретро-ФМ.

вечером, друзья, летним, когда погода шепчет что-нибудь эдакое вдохновляющего. Хочется, конечно же, героически отправиться куда-нибудь продолжать выходные. Уж ни в коем случае не готовиться к рабочей неделе, которая, напомню, начнется завтра. Да, друзья, жизнь именно такова. Так что весь героизм понадобится уже завтрашним утром. Бонни Тайлер на Ретро FM в 17:56. Доброго вечера всем.

0: Молодой человек, не хотите ли прокатиться? Наверное, с таких слов начинаются мечты некоторых школьников старших классов. А потом вдруг избываются. Сиси Кейдж на Ретро-ФМ. Ну, примерно с таким планом событий. В 18 часов 17 минут. Доброго всем вечера, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Фэнси, дуэт Кармен и группа Queen на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Разгулялась волна.
1: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Вот видите, друзья, не только дипломированные психологи рассказывают нам, как перестать беспокоиться и начать жить, причем жить с удовольствием. Музыканты, артисты, певцы и другие творческие люди тоже знают в этом толк. Ким Эпплби на Ретро-ФМ в 18 часов 42 минуты с призывом не волноваться. Скоро Джордж Харрисон, Михаил Боярский и Прыш Уилсон на Ретро-ФМ.

И вот под эти радостные барабаны с дудками от Джорджа Харрисона я, Андрей Мареев, с вами, друзья, попрощаюсь. До встречи уже на следующей неделе здесь, на Ретро-ФМ. Совсем скоро, буквально уже через 4 минуты, встречайте кого? Ну, конечно же, Илью Глебова. Всем счастливо, пока!

0: ведут меня.
1: Абрикосовая, в общем, конечно, ничего, но сейчас все-таки, мне кажется, в топах черешневая да клубничная по-прежнему. Наслаждаемся сезонными моментами под любимую музыку на Ретро-ФМ Modern Talking. Константин Никольский и Рик Яповери через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 19:18 в Москве. Здравствуйте.
2: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

Игорь Николаев немножечко грусти навел, конечно, но невзирая на прекрасную песню Игоря Николаева, я поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения. Надеюсь, что этот праздник совершенно не грустный.

для вас. Ну и еще, пользуясь моментом, поздравляю всех причастных с Днем медицинского работника. Спасибо вам большое и будьте, конечно, здоровы сами. Через пару минут Каома, Лев Лещенко и Якида на Ретро-ФМ.

Тот самый случай, когда мы совершенно запросто можем не завидовать товарищам из кого мы, а сами себе устроить эту самую ламбаду. Ну, пусть не прям босиком, конечно, и не прям ай-яй-яй, но как-то можно постараться и летний воскресный дух, так сказать, подхватить. Подхватываем дух под музыку Ретро-ФМ.

0: Девушки тут, как всегда, нас агитируют в посадену махнуть, не глядя, ну, чтобы получить максимум удовольствия. Нет, не будем мы туда двигать, мы здесь будем получать максимум удовольствия, потому что здесь любимая музыка на Ретро FM, Бонни М, Хай-Фай и Полис через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

Вот решил однажды Джордж Майкл стартануть, и получился этот, так сказать, стартап на 100%. Дебютный сольный альбом артиста, и примерно миллионы копий продано. Мы слушаем и радуемся. Ну и всем решительности. 20:42 в столице. Дальше Крис Ри, Мирей Матье и группа Форум на Ретро FM через пару минут.

Похоже, ты его на пляжу. Крис Ри, как обычно, раздражает наши, так сказать, слуховые сосочки. Каждому прям охота на пляж прямо сейчас в шезлонг. И во все тяжкие, со всеми тяжкими мы сейчас будем разбираться, друзья. Потому что с 9 до полуночи каждый день у нас для вас танцевальная программа. Лучшие танцхиты в супермиксе на вечеринке Ретро ФМ. Начинаем в 9, заканчиваем в полночь. Так что есть где разгуляться, так сказать.

все из-за тебя. Это Нина, это суперхит. И это, собственно говоря, девушки, если вдруг целый день хотели что-нибудь такое сказать ему, что он виноват во всем, что произошло, самое время. При этом все можно сказать в танце, в ритме. 21:15 в Москве. Вечеринка Трэфэм. Двигаемся.

Надо уж знать, если Эдди Грант требует от этой самой Джоанны, не знаю, что, собственно говоря, Джоанна должна ему пообещать. Но я обещаю, что до полуночи у нас исключительно танцы здесь. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Воскресной и июньской. Мы двигаемся.

Что бы я ни делал, все плохо, все плохо, все плохо. Это суперхит, визитная карточка. Да, это Pet Shop Boys, 1987 год. Ну и, собственно говоря, можно призадуматься в воскресенье на исходе. Что плохого-то сегодня, дорогой товарищ, сделал? Все хорошо было, все было отлично. А вот ближе к вечеру танцуем, танцуем, танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Red FM 21.55 в Москве.

0: Волгоградская группа «Плазма», которые совершенно искусно нас путают, чтобы мы не отвлекались. Поют на английском, чтобы мы просто не отвлекались и танцевали, как нам нравится. 22.16. В столице лучшая танцмузыка здесь для вас на воскресной вечеринке Red FM. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Группа Европа, их фирменный обратный отсчет. 3, 2, 1. Кто еще не танцует, тот начинает танцевать прямо сейчас. Как ни крути, 22.42 в столице. Вечеринка Ретро FM. Воскресная июньская.

Е-е-е, колесо фортуны, между прочим, или как бы у нас сказали, поле чудес. Да и только, как ни странно, с этой песней Subways фортуна к ним не развернулась передом. Все случилось чуть позже с песней All What She Wants. Но все равно эта песня потом вошла, так сказать, в обойму. 22.56 в Москве. Лучшая танцевальная музыка для вас здесь, на вечеринке Ретро-ФМ.

0: Некоторые тут, между прочим, уже строят планы на ближайшую ночь. Я, мол, встречу тебя в полночь непосредственно. Ну, в полночь это непосредственно после наших танцевальных мероприятий. 23.15 в Москве, вечеринка Ретро-ФМ. Лучшая танцмузыка для вас здесь, на Ретро-ФМ. Мы двигаемся.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

Спой в ответ, спой ответ, спой в ответ. Это прекрасный совершенно вариант к 8 марта. 8 марта 1999 года эта прекрасная песня появилась впервые. Дуэт «Молоко». И, собственно говоря, что нам мешает спеть в ответ, при этом продолжать танцевать? Мы продолжаем танцевать. Это вечеринка Ретро FM 23:42 в Москве.

Совершенно сероглазым образом заканчиваем сегодняшнюю нашу танцевальную историю. Хочу сказать, что на сегодня вечеринка все, но завтра все вновь повторится, потому что каждый день с 9 до полуночи лучшая танцевальная музыка в супермиксе звучит для вас на Retro FM. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его и будьте здоровы!

Музыка как лекарство от одиночества, она нечто большее, чем просто звуки и набор слов. Это вечная сила, которая всегда рядом, пока бегут дни и меняются времена. Такой посыл у ФР Дэвида здесь, на Ретро FM. В столице 17 минут первого. Несколько минут ожиданий, уже услышим Бонни, Михаила Шафутинского и Рики Поври. Не на подходе. Это Ретро FM, меня зовут Дмитрий Майоров. Движемся вперед.

Не все бывает так просто, как хотелось. В 95-м году эта композиция Лорен Кристи не получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня к фильму», тот, что «Цвет ночи». Ну, сама номинация — это тоже показатель уровня. В столице 0 часов 43 минуты. На Ретро-ФМ скоро как минимум отметится Александр Барыкин.

К слову, давайте проверим, сколько минут официально набежало в столицу. Точнее говоря, проверим, сверим время. В Москве 0 часов 56 минут. Это ретро-ФМ, это немало музыкальных легенд. На ближайшее движемся вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

с незнакомкой Игоря Николаева. Мы знакомы далеко не одно десятилетие. Уже в следующем году незнакомке исполнится 40 лет. В 87-м году вышла эта история в свет. Тем временем в столице 1:17. Дона Саммер, Билли Джоэл и «Синяя птица» как минимум впереди на ретро-инфо.

хоть Дмитрий Маликов никуда и не уходил, но он вернулся с новым музыкальным материалом, плюс-минус неделю назад выпустив новую песню. Если ничего не путаю, она называется «Выдыхай». У нас же с вами, как всегда, проверенные временем истории на Red FM. С ними на горизонте Юрий Антонов и доктор Албан. В столице 1:42.

Как известно, песен о любви с каждым годом меньше не становится. Это один из ярких примеров любовных баллад 82-го года выпуска от Альбана и Рамины Пауэр на Ретро-ФМ. В столице час 56 минут. Как и время, как и стрелки часов, не стоим на месте, движемся вперед.

Продукты со слов комментариев специалистов помогут нам легче переносить летнее солнце. Точнее, нашей коже будет легче, если в рацион добавится морковь и тыква. Высокий уровень бета-каротина, содержащийся в них, помогает коже лучше справляться с ультрафиолетом и снижает риск солнечных ожогов. Высмотрел это в новостях, думаю, пригодится. В столице 2 часа 17 минут. Это Ретро-ФМ, это Абба, группа Любэ и Танита Тиракам на ближайшее.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек.

Москва-Сити, или проще говоря, в столице, 2 часа 42 минуты на смену одному из самых известных блюз-рок-каверов в музыкальной истории от Джо Кокера. Здесь на Ретро-ФМ уже приближаются проверенные временем хиты Bad Boys Blue и Виктора Салтыкова.

не просто all right, хорошо и в порядке, а превосходно были дела у ребят из Bad Boys Blue до нового тысячелетия. А вот дальше как-то не заладилось, что-то не поделили между собой и старым продюсером. Но в музыкальную историю они точно вписали свои имена. Столица, 2 часа 56 минут. Это Retro FM. Двигаемся, продвигаемся музыкально вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.